Yeah.

Хочу дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи. Но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго. Так каждый день

моя любовь, за сладости простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

Убирает боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: Встречай утро на Zephyr FM.
1: Ну иди ко мне,
2: все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду тебя.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: 104.4 FM. В Бобруйске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Казахстана. В повестке ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая достигнутые результаты и перспективы дальнейшего развития партнерских отношений. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция «Научно-практическое заседание». Запланированы совместные учения. В Могилеве прошла церемония открытия самого масштабного за всю историю фестиваля анимационного кино в Беларуси «Анимаевка 2026». Рекордные 1962 заявки из 99 стран мира, красная дорожка и творческие номера. 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. Накануне во Дворце искусств прошел праздничный концерт, который посвящен Дню Учителя. На мероприятии присутствовал председатель Бобруйского горисполкома Максим Горин. Водителям и пешеходам на заметку. На пересечении улиц Рогачевской и Могилевской организовано светофорное регулирование, которое запустили совсем недавно, поэтому будьте предельно внимательны. Бобруйчанка Анастасия Бирюкова вышла в суперфинал республиканского конкурса профмастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси 2026».
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Белоруссии.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль». Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Никогда не переставай быть требовательным к себе и никогда, ни за что, не перекладывай на кого-то другого ответственность за свою жизнь.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда. Они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. С 1 октября в банковском приложении «Беларусьбанка» нельзя добавлять карточки, которые оформлены на другого человека. Опцией активно пользовались те, кто помогал пожилым родителям управлять деньгами. Отмену такой возможности объясняют стандартами безопасности и борьбой с мошенническими операциями. У белорусов появилась возможность заказывать дрова онлайн. В итоге отпадает необходимость ехать в лесничество. Достаточно будет зайти на сайт и оформить заявку. К слову, в 2026 году лесные хозяйства уже реализовали более 3 миллионов кубометров массива внутри страны. Это на 200 тысяч больше, чем в 2025. Люди сейчас активно готовятся к отопительному сезону. Из-за подорожавшего топлива в Германии участились случаи воровства бензина. Некоторые владельцы АЗС вынуждены отключать на ночь колонки. С начала года стоимость горючего в Европе увеличилась в среднем на 28%. А владельцы дизельных авто теперь платят примерно на 40% больше по сравнению с январем. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely обновила кроссовер City Ray. Это уже второй рестайлинг модели в течение 2 лет. Автомобиль 2027 модельного года получил новую решетку радиатора, измененные бамперы, другие задние фонари и крышку багажника со спойлером. В салоне появился новый селектор коробки переключения передач, единые подстаканники со шторкой и прозрачные солнцезащитные козырьки. Мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном позволяет обновлять по воздуху электронику, включая управление мотором и трансмиссией. Спереди новых ассистентов системы предупреждения при открытии дверей, помощь при смене полосы и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Техника для белорусского рынка адаптирована. 1,5-литровый турбомотор развивает 174 лошадиные силы. В китайской версии 181, в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.
1: Про машины для людей.
2: Volkswagen начал прием предзаказов в Китае на подзаряжаемый гибрид ID.ERA 8X. Цены обновят 12 октября. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре. В основе всех версий 1,5-литровый турбомотор на 143 лошадиные силы, работающий как генератор. Базовая версия электромотор 299 лошадиных сил, батарея 51 кВт-часа, запас хода на электричестве 373 км. Топовые версии развивают 517 лошадиных сил с батареей на 62 кВт. Часа и подзаряжают без запуска ДВС на 451 километр. В базе 2 15,6-дюймовых экрана, холодильник, подогрев и вентиляция всех сидений, массаж передних кресел, трехзонный климат, проекционный дисплей и лидар.
1: Дай газу!
2: Brabus представил кабриолет Mercedes AMG G63 900 Rocket Edition. Это открытая версия культового гелика с экстремальным тюнингом. Кузов оснастили мягкой крышей собственной разработки. Она состоит из более чем 500 деталей и складывается всего за 20 секунд. Инженеры доработали 4-литровый V8, увеличив его объем до 4,4 литра. В итоге мотор выдает 900 лошадиных сил и 1050 ньютон-метра крутящего момента. Разгон до 100 км за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км в час. Тираж строго ограничен, всего выпустят 10 экземпляров, что делает авто коллекционной редкостью. Стартовая цена превышает 1 миллион евро.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция, научно-практическое заседание, запланированы совместные учения.
0: Город.
1: Почет и уважение. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин встретился с ветеранами государственной службы. Люди, чей труд отразился в летописи города, увидели, как преобразился завод тракторных деталей и агрегатов. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Массовые протесты старшеклассников во Франции, которые сопровождаются беспорядками и поджогами в некоторых учебных заведениях, затронули соседнюю Бельгию. Местные учащиеся поджигали мусорные баки, были повреждены фасады нескольких зданий, а разбиты окна. В некоторых случаях к ним присоединились преподаватели.
0: Вот это да!
1: В Индии сделали теннисный корт, который можно свернуть. Местный бренд собрал площадку из 93 ковров ручной работы. Проект придумали к Уимблдону в 2024 году. Вместо травы постелили персидские половики и традиционные дорожки. Разметку сделали из белой шерсти, а сетку тоже сплели вручную. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Минске с участием премьер-министра Беларуси. Повестка дня включает 15 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, электроэнергетического рынка, транспорта и логистики.
0: Город.
1: Бобруйск встречает друзей. 8-10 октября пройдет 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Это авторитетная и постоянная площадка для укрепления народной дипломатии, развития экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами. Главная цель мероприятия – активизация двустороннего сотрудничества на основе взаимных интересов.
0: В мире.
1: В Греции рассматривают полный запрет соцсетей для подростков младше 15 лет. Законопроект уже внесен в парламент. Авторы инициативы связывают это с защитой здоровья. Чрезмерное время за экраном негативно влияет на сон, концентрацию и психику. Если документ примут, он вступит в силу с начала 2027 года.
0: Вот это да!
1: Безопасность превыше всего. В Пекине рыжий кот выбрал себе идеальное место для отдыха в ногах у военного. Хвостатый удобно устроился на ботинках сотрудника Народной вооруженной полиции Китая, который в тот момент охранял площадь и прилегающий к ней запретный город. Служащий стоял на посту, не шевелясь, пока пушистик мирно спал.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: друзья, ну что ж, сегодня 2 октября. Этот день в истории — настоящий коктейль из удивительных событий. Ровно 223 года назад, в 1803 году, впервые мир увидел полет воздушного шара. По народному календарю сегодня начинается пчелиная девятина. День Трофима и Зоосимы. На древности в это время было принято есть мед, запивая его теплой водой, чтобы зарядиться здоровьем на зиму. Так что пусть ваша пятница будет сладкой, как свежий мед, и легкой, как воздушный шар. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелли Мята на самой сладкой радиоволне. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Уже 2 октября, пятница долгожданная. В течение дня прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Хотя вероятность уже есть. В Могилевской области температура воздуха поднимется всего до 16 градусов тепла. Ну что ж, наслаждаемся этими моментами и делаем это на волне 95.4.
1: Радио Зефир. Включайся.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Бодрое утро! Напомню, что сегодня долгожданная пятница, 2 октября. И этот день очень необычный и интересный. Именно в этот день родилась электронная почта, технология, без которой вот мы не можем представить ни работу, ни общение. И, кстати, если верить народным приметам, сегодня день Трофима и Зосимы, напомню, и считалось, что если пристально посмотреть в глаза избраннику, он непременно ответит на чувства. Ну что ж, проверять приметы на коллегах не советую. А вот настроиться на отличную пятницу обязательно. С вами Налимята на самой сладкой радиоволне и услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с главами правительственных делегаций, участниками заседания Евразийского совета. На повестке дня разбор текущего состояния интеграционных процессов. Стороны обсудят уже достигнутые результаты по ключевым вопросам и обозначат задачи, которые еще предстоит решить.
0: Новости спорта.
1: «Динамо» «Шинник» одолел «Красную армию» со счетом 3-2. Бобручане – лидеры золотого дивизиона Западной конференции, но поединок складывался для дружины Евгения Летова непросто. «Бобры» дважды отыгрывались по ходу матча. Основное время игры завершилось в ничью 2-2. Овертайм победителя не выявил. В булитной серии, точнее, была команда «Синёгой».
0: В мире.
1: В Японии из-за рекордных ливней под угрозой оказались урожай риса и доходы туристической сферы. На Тихоокеанском побережье в сентябре осадков выпало в 2,5 раза больше нормы, а в Токио дожди шли свыше 30 дней подряд. Страна побила антирекорд по числу солнечных дней. Таких показателей не фиксировали с 1946 года.
0: Вот это да!
1: 4 октября примерно в 15:00 Сатурн вступит в противостояние с Солнцем, а уже в полночь достигнет пика видимости на ночном небе. Планета будет заметна даже невооруженным глазом, а если взять бинокль или телескоп, получится разглядеть его знаменитые кольца. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сегодня пятница, друзья. Идеальный повод вечером отложить дела, взять плетеную корзинку, надеть резиновые сапоги и отправиться, да, в лес. Осенний воздух, запах хвои и азарт тихой охоты. Что может быть лучше? Кстати, грибная охота – это не просто хобби, а настоящая польза для организма. Пока вы бродите между берез, ваш мозг отдыхает от городской суеты, а нервная система приходит в норму. Ну и сами трофеи – это просто же клад для сердца и сосудов, для зрения и от стресса. Если у вас сегодня, например, тяжелый день, ищите маслята. Ученые говорят, что они помогают справиться с тревогой и нагрузкой на мозг. Главное, не ждите чуда от одной тарелки. Но как полезное дополнение к ужину, они работают отлично. Только помните, друзья, о золотом правиле. Не уверен – не бери. Собирайте только те грибы, которые знаете в лицо. А я пока поставлю трек, который идеально подойдет к этому пятничному дню.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: Только в кризисные моменты мы задаемся вопросом, зачем живем.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: становится в пару Плутоном. В последней декаде к ней добавится еще и ретроградный Меркурий. Это активизирует людей из прошлого, старые долги и партнеров, с которыми вы расстались. Все это непростые эпизоды. Проверка на прочность. А верить гороскопу или нет, я на Лимята, как всегда, говорю, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Радио Зефир.
2: Включайся.

0: многих магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском авторынке новый рекорд. В сентябре завод BLG продал свыше 6400 автомобилей. Особый спрос на зеленые модели. Электромобилей и гибридов реализовано более 2350 штук. Лидером стал кроссовер BLG X50+. Более 1890 машин только за месяц. Рекорды ставят и модели Geely EX5, EX2 и премиальный Manjaro бьют исторические максимумы. На заводе под Борисовом строят новый цех штамповки. Это шаг к большей локализации производства. Тренд на современные и экологичные авто в Беларуси уверенно набирает обороты.
1: Про машины для людей.
2: Aston Martin представила DBX GT – роскошную версию кроссовера, где главный акцент сделан на комфорте. Экстерьер выделяется 22-дюймовыми кованными дисками, обновленной решеткой радиатора и эффектной четырехтрубной выхлопной системой. В салоне два отдельных задних кресла, панорамная крыша, ковры с высоким ворсом и усиленная шумоизоляция для идеальной тишины. Под капотом мощный 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Он выдает 717 лошадиных сил и 900 ньютон-метра крутящего момента. С 9-ступенчатым автоматом и полным приводом кроссовер берет 96 км в час всего за 3,1 секунды. Максимальная скорость достигает 310 км в час.
1: Дай газу!
2: Hyundai представила обновленный Tascan для экспортных рынков. Линейка получилась максимально гибкой под разные запросы. В базовых версиях доступны бензиновые моторы 1,6 и 2 литра мощностью 150 и 193 лошадиные силы. А выбор трансмиссии зависит от рынка. Можно встретить 6-ступенчатую механику, 7-ступенчатый робот, либо 6- и 8-ступенчатые автоматы. Для тех, кто ищет баланс между динамикой и экономичностью, предусмотрен неподзаряжаемый гибрид с 1,6-литровым ДВС. Он выдает от 236 до 245 лошадиных сил и работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Доступен как передний, так и полный привод.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что, продолжаем наш осенний день. Да, на улице стало прохладнее, но это не повод вешать нос, ведь осенний хандра боится одного – ваших кроссовок. Да-да, физическая активность способствует выделению эндорфинов, гормонов счастья. И буквально 20 минут движения, и мозг сам включает режим «все отлично». Так что обеденный перерыв – идеальное время для марш-броска вокруг офиса. А я на Лемята пока поставлю трек, под который ноги сами пойдут в пляс. Не переключайтесь.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: списке 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого занимает Россия. Сегодня, напомню, президент проводит встречу с главами правительственных делегаций. Белорусский лидер отметил, синеокая сумела не только сберечь отрасли, которые были заложены еще в советскую эпоху, но и последовательно их развивать.
0: Город.
1: 5 октября с 12 до 13 часов будет организована прямая телефонная линия с руководством горисполкома, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города. Бобрущане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. С номерами телефонов можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Во французском городе мэр выпустил указ, который запрещает жителям болеть. В документе даже советуют отложить болезнь до момента, когда местная больница сможет принять пациента. Распоряжение намеренно абсурдное. Так власти решили привлечь внимание к возможному сокращению медпомощи и выступили за сохранение лабораторий и круглосуточной неотложки.
0: Вот это да!
1: Чихуахуа впервые официально взяли на службу в Нацгвардию Мексики. Пушистик теперь тренируется наравне с овчарками и лабрадорами. Боец ростом всего 21 сантиметр и весит 7 килограмм, но уже готовится к поисково-спасательным операциям.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: бизнесу нужен банк? БНБ! БНБ!
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в

0: улыбайся, будь мил.
1: Ну что ж, пятница, друзья, рабочая неделя официально сдается в архив. А это значит, что наступило идеальное время для маленькой гастрономической радости. Забудьте на сегодня про калории и правильном питании. Ведь ученые давно доказали, что пицца – это не просто углеводы, а даже антидепрессант. Запах горячего сыра, хрустящая корочка и любимые ингредиенты мгновенно повышают уровень эндорфинов. Так что план на вечер уже есть. Лучшие сериалы, отличная компания и дымящаяся коробка. Ну а прямо сейчас в прямом эфире на Зефир FM можно выиграть пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор не только итальянской, но и азиатской кухни, друзья. Не упустите шанса, прямо сейчас начните со мной игру. А все просто, нужно слушать внимательно мой вопрос, ответить на него не только правильно, но желательно быстрее всех, отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. Ну а сегодня звучит вопрос так. Какой сыр не используют для приготовления пиццы? Думайте только недолго, а лучше прямо сейчас набирайте свой ответ и отправляйте на короткий номер радио 9544.
2: 95.4 FM.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: впереди, друзья, у нас целые выходные. Ну, а сегодня что? Пятница. Знаете, что идеально дополняет это чувство? Правильно. Пицца. Она объединяет, ее не едят в спешке, ее делят с друзьями, коллегами или семьей. И каждый кусочек — это маленький праздник и 100% генератор хорошего настроения. Ну а прямо сейчас я на Лимят продолжаю нашу традиционную игру в прямом эфире на Зефир FM. И приз у нас — это аппетитная пицца Маргарита от суши-бара Сушилка. А чтобы прямо сейчас выиграть ту самую пиццу Маргариту, ответьте на мой необычный вопрос. Вопрос. Какой сыр не используют для приготовления пиццы? Правда, он, мне кажется, простой, этот вопрос, и вы обязательно с этим справитесь. Поэтому прямо сейчас набирайте свой ответ в виде смс и отправляйте на короткий номер радио 9544, и в конце этого часа уже определится победитель.
1: Радио Зефир.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Пятница, друзья, пахнет пиццей. Это научно доказанный факт. Вкусная еда и предвкушение выходных – лучший коктейль для отличного настроения. А отложите дела, закажите свою любимую пиццу и позвольте себе расслабиться. Вы это заслужили. А я, Налимята, прямо сейчас объявлю счастливчика нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире. Разыгрывали пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка». И задавала вопрос, какой сыр не используют для пиццы. Ну что ж, счастливчик уже определен. С ним обязательно свяжемся и расскажем, где и когда забрать свою пиццу Маргариту. А ответ на самом деле звучит так. Для пиццы не подходят сыры, которые не плавятся, сгорают в духовке и выделяют слишком много лишней жидкости. Например, творожные или рассольные сыры. Ну что ж, вот такой интересный у нас ответ на сегодня. Победитель определен, так что мы его поздравляем. Ну а остальные наслаждаемся музыкальными треками на Zephyr FM. Впереди много интересного. И, конечно же, каждый час актуальные новости города и страны.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с главами делегаций, участников заседания Евразийского межправительственного совета. Президент призвал страны ЕАЭС сохранять приверженность общему рынку. Пример – наша страна, которая развивает многие отрасли. По итогам года экспорт сельхозпродукции может составить 10 миллионов долларов.
0: Детали.
1: Картофель в Беларуси убран с 58% площадей. В разрезе областей лидирует Могилевская – 111 тысяч тонн, Минская – 103, Брестская – 91. Сахарная свекла убрана на 43% от плана. В сельскохозяйственных организациях намолочено зерна с учетом рапса и кукурузы – 9 миллионов 434 тысячи тонн.
0: В мире.
1: Рейтинг одобрения канцлера Германии Фридриха Мерца достиг рекордного минимума в 10%. Противоположную позицию занимают 88% респондентов, которые выразили частичное или полное неудовлетворение деятельностью политика. Причина – неудачные кадровые перестановки в Кабмине и пробуксовки реформ.
0: Вот это да!
1: Искусственный интеллект раскрыл содержание зашифрованного письма Наполеона спустя 217 лет. В шифре использовались цифры, обычные и греческие буквы, условные символы. Система перебирала различные варианты слов и сопоставляла их с сохранившимися текстами Мормона. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: пятница, такая долгожданная, 2 октября. И знаете, это чувство, когда до конца рабочего дня вот осталось всего ничего. А мозг уже умысленно собирает чемодан. Сегодня именно такой день, друзья. Позвольте себе немного замедлиться. Заварите кофе подольше, посмотрите в окно не мельком, а с удовольствием. А я же пока займу ваши уши отличной музыки. А впереди выходные, и вы их заслужили.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Белоруссии еще напомнит о теплых днях. А вот с 5 числа по 8 октября температура воздуха днем будет держаться в пределах до 21 градуса тепла. Самым теплым ожидается 8 октября, особенно на западе и юго-западе страны. Но уже 9 октября начнется заметное похолодание. Днем прогнозируется всего от 8 до 13 градусов тепла, а утром 10 октября температура может опуститься от 2 до 4 градусов тепла, что недолгое октябрьское тепло быстро сменится настоящим осенним колтуном. Достаем теплые вещи и в первую очередь теплые куртки.

0: Ну что ж, сегодня, друзья, пятница, 2 октября. Идеальный, мне кажется, момент, чтобы выйти из офиса после работы, ну и поймать креатив. Новые места и природа — это не просто красивые картинки, это топливо для нашего воображения. Смена картинки перезагружает мозг лучше выход. Так что подышите этим осенним воздухом, а я, ребята, пока поставлю вам отличные треки. И хочу пожелать все-таки незабываемых вам выходных. С вами была Налюмята, и я прощаюсь до понедельника.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: Стране.
1: Беларусь предлагает перезагрузить подход к промышленной кооперации в ЕАЭС. Наша страна видит значительный потенциал совместной работы в машиностроении, микроэлектронике, химической промышленности. Главным критерием эффективности должен быть не перечень направлений, а появление реальных совместных проектов и конкурентоспособной продукции.
0: Образование.
1: Более 37 тысяч иностранцев из 120 стран обучаются в вузах Беларуси. Синеокая по уровню образования занимает 40-е место среди 193 стран. А каждая четвертая специальность относится к инженерной, обрабатывающей и строительной отрасли. На данный момент в стране работают 46 вузов, в которых обучается более 229 тысяч студентов.
0: В мире.
1: Европа подошла к старту отопительного сезона с рекордно низкими запасами газа. Уровень заполненности почти 72%. Это на 15,68% пункта ниже среднего показателя за последние 5 лет. В прошлом году хранилища были заполнены на 82,5%.
0: Вот это да!
1: Подводные зонтики для защиты кораллов от жары изобрели ученые. Искусственные экраны уменьшили интенсивность солнечного воздействия на 60%. Этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить выживание колоний и предотвратить процессы обесцвечивания. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя влюблен.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Искусственный интеллект должен стать инструментом роста производительности в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Наиболее перспективно использовать ИИ в контроле качества, прогнозировании состояния оборудования, оптимизации производственных режимов.
0: Город.
1: В Бобруйске появилась яркая брендированная остановка «Красный пищевик» на улице Бахарова. Изображения спелых яблок и знаменитого бобруйского зефира радуют глаз, а главное, дарят горожанам комфорт и уют во время ожидания транспорта.
0: В мире.
1: Цены на газ в ЕС с начала года выросли на 140%, а стоимость дизтоплива на 100%. В конце сентября Еврокомиссия призвала сократить потребление в связи с кризисом цен на энергоносители. Предлагается отключать общественное освещение и снизить температуру в зданиях.
0: Вот это да!
1: Искусственный интеллект расшифровал язык слонов. Они не просто издают произвольные звуки, а подстраиваются под голоса сородичей и могут имитировать звуки.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 85%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидромета. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Погоня за идеализированным счастьем ведет к разочарованию. Вместо этого источником настоящего покоя становится умение находить красоту и спокойствие среди трудностей.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: Большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,38. За 100 российских дают 3,61 белорусских. В ЕАЭС планируют разработать общую систему формирования и обмена электронными паспортами. Этот вопрос напрямую влияет на развитие автомобильного рынка, производство сельскохозяйственной техники и завоз машин из-за рубежа. Беларусь создаст со Свердловской областью совместное предприятие по обращению с отходами. В центре внимания перспективы партнерства в природоохранной сфере. Стороны обозначили заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества и поставках оборудования. Французский футбольный клуб «Бордо» сменит владельца. И его выкупили за символический 1 евро. Инвестор приобрел клуб вместе с его долгами и взял на себя обязательства почти на 18 миллионов евро. Летом команду исключили из системы профессиональных лиг, поэтому шестикратный чемпион Франции вынужден играть в любительском дивизионе. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,38, за 100 российских дают 3,61 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 100 долларов за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806. Или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 17 градусов тепла. Влажность 78%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в «Белтелекомшоп» до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп «Белтелеком.бай».
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12%. На весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: скажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе прошло в Минске с участием премьер-министра Беларуси. Повестка дня включала 15 вопросов, в том числе в сфере торговли, таможенного сотрудничества, финансовой политики, электроэнергетического рынка, транспорта и логистики. Беларусь предлагает перезагрузить подход к промышленной кооперации в ЕАЭС. Наша страна видит значительный потенциал совместной работы в машиностроении, микроэлектронике, химической промышленности. Главным критерием эффективности должен быть не перечень направлений, а появление реальных совместных проектов. Контртеррористический форум пройдет в Минске с 7 по 8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция, международное научно-практическое заседание, запланированы совместные учения. Бобруйск встречает друзей. С 8 по 10 октября пройдет 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Это авторитетная и постоянная площадка для укрепления народной дипломатии, развития экономических, культурных и гуманитарных связей между государствами. Главная цель мероприятия – активизация двустороннего сотрудничества на основе взаимных интересов. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин встретился с ветеранами государственной службы. В мероприятии также приняла участие председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская. Люди, чей труд отразился в летописи города, увидели, как преобразился завод тракторных деталей и агрегатов. Подробности на bobrlife.by. «Динамо» Шинник одолел Красную армию со счетом 3-2. Бобруйчане – лидеры золотого дивизиона Западной конференции. Но поединок складывался для дружины Евгения Летова непросто. Овертайм победителя не выявил. В буллитной серии, точнее, была команда «Синеокой». В Бобруйске появилась яркая брендированная остановка «Красный пищевик» на улице Бахарова. Изображение спелых яблок и знаменитого бобруйского зефира радует глаз. А главное, дарит горожанам комфорт и уют во время ожидания транспорта. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 8. В дневные часы термометр покажет до 17 градусов тепла. Влажность 78%. Атмосферное давление 755 миллиметров. Данные предоставлены Белгидромета. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.
2: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Телефон рекламной службы 8044

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском авторынке новый рекорд. В сентябре завод BLG продал свыше 6400 автомобилей. Особый спрос на зеленые модели. Электромобилей и гибридов реализовано более 2350 штук. Лидером стал кроссовер BLG X50+. Более 1890 машин только за месяц. Рекорды ставят и модели Geely EX5, EX2 и премиальный Manjaro бьют исторические максимумы. На заводе под Борисовом строят новый цех штамповки. Это шаг к большей локализации производства. Тренд на современные и экологичные авто в Беларуси уверенно набирает обороты.
1: Про машины для людей.
2: Aston Martin представила DBX GT – роскошную версию кроссовера, где главный акцент сделан на комфорте. Экстерьер выделяется 22-дюймовыми кованными дисками, обновленной решеткой радиатора и эффектной четырехтрубной выхлопной системой. В салоне два отдельных задних кресла, панорамная крыша, ковры с высоким ворсом и усиленная шумоизоляция для идеальной тишины. Под капотом мощный 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Он выдает 717

0: Экономичностью предусмотрен неподзаряжаемый гибрид с 1,6-литровым ДВС. Он выдает от 236 до 245 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Доступен как передний, так и полный привод.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Сделано в Беларуси.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Всем-всем доброго, уютного октябрьского вечера. Пятница, 19.06 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Сифер FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Солнечный, теплый, душевный приветик летит из замечательного края Приднестровья в хлебосольную Беларусь и славный город Бобруйск от замечательных ребят Танюшки, Анатолика и горячего поклонника радио «Зефир» Леонида с пожеланиями отличного вечера и прекрасного осеннего настроения. Всем солнечных выходных желает Светлана Дегтярева. Спешу с душевным приветиком для брата Лешмат Евгеньевича. Приветик не словила, но словила кепку. Жди завтра сверкающий систер на Минской арене. Спокойных выходных. Жду тебя в воскресенье со всеми счастливыми цифрами. Береги себя. Крепко обнимаю. Очень скучаю. И всегда жду. Самый душевный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, хорошего, уютного вечера тебе, а завтрашний день пусть начнется с улыбки. На душе будет светло, и пусть он найдет, чем тебя приятно удивить и порадовать. Теплых выходных, а у меня все хорошо, все идет по плану. Очень жду тебя, люблю и скучаю, и, конечно, лови 100 тысяч обнимашек и приветиков от всех наших. В преддверии твоего дня рождения, Игорь Михайлович, посылаем тебе сердечный привет. Хорошего настроения, Ирочка, Артем и Полина. Осенний привет Игорю от родных и Жорика. Пусть на душе будет легко и тепло, хороших новостей, добрых людей рядом. Завтра жди. Передаем привет любимому сыну Леденичонку Вячеславу. Любим тебя сильно, обнимаем, береги себя. Игорь Михайлович, прими поздравления с днем рождения от соседей Инги Дворниковой, Быкова и Жесткова. Передаем привет нашему Михасю Панфиленко. У нас все гуд, дети дождались выходных, и я в принципе тоже. Родители дома занимаются домашними делами, маме в понедельник уже на работу. Но они в понедельник ждут звоночек. Любим, твоя систер, девка Плевка и Артюха. Передаем горячий привет и миллион воздушных поцелуев для дорогого Максимуса, пишет Виктория Барматушкина. У нас полный порядок, мы тут размечтались о наших насыщенных выходных. Мы так соскучились, так не хватает тебя, ты наш самый любимый и обожаемый. Обнимаем крепко-крепко и нежно ждем встречи, твои девочки. Передаем свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Родной, все у нас хорошо, завтра в планах пойти закупаться, надо начинать собираться к тебе. Совсем немного осталось до нашей встречи, очень сильно люблю, безумно скучаю. В воскресенье жду тебя с утра, постарайся, пожалуйста, хороших выходных и, самое главное, спокойных. Береги себя, ты мне очень нужен, твоя жена Дарья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

С окончанием первой октябрьской рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый и душевный приветик летит из славного города Бобруйска в Приднестровье замечательным ребятам Анатолику, Танюше и Леониду с пожеланиями отличного вечера и прекрасного осеннего настроения.

0: стабильно, только вот не понимаю, где октябрьский приветик. Не волнуй меня, любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка-лебедиха. Душевный привет пятницы летит нашему любимому Аристарху Крюковскому, написала Наталья. Солнышко, любим, ждем и верим в твоего ангела-хранителя. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Летит скучающий приветик любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Люблю тебя, думаю о тебе, каждый день и берегу в своем сердце, как самое дорогое, что у меня есть. Ты часть моей души, и это не изменит расстояние. Береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду, безумно люблю. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, ждем завтра. Маркуша завтра на день рождения идет в Людмилу. Крепко любим, скучаем, целуем, ждем, обнимаем от всех наших огромный привет. Сладеньких снов, хорошего вечерочка и настроения. Отличных выходных, удачи во всем. Твоя любимая семья. Всем доброго вечера желает Марина Цейко. Передаю крепкие объятия, море поцелуев и любви моему любимому мужу Цейко Денису. Очень рада была видеть и смотреть в твои самые прекрасные глаза на свете. Скучаю до безумия, ты в моих мыслях и днем, и ночью. Целую нежно, обнимаю крепко, прижимаюсь, дышу тобой. Хороших выходных тебе и побед во всем. Люблю, мой единственный, мое сердечко улетело вместе с поцелуем к тебе, твоя жена. Для любимки мужа Гордюка Димки теплый дачный приветик посылайте на Кобзель. Сынули, проходили комиссию, начинаются соревнования. 13-го будут бои со Слуцком. Готовимся. Вася трактор приехал огород нам в порядок привести, так что все идет по плану. Викторовичи на чай заехали. Тебе привет, люблю, целую. Твоя. Передайте приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый привет. У меня все хорошо, получила приветик. Очень рада тебе. Удачных выходных. Осталось совсем чуть-чуть, и мы будем вместе. Любимый, люблю, безумно обнимаю и очень скучаю. Сладеньких снов, моя душа. Передаем свой солнечный октябрьский привет к нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, мамуля получила твой приветик, теперь мы в курсе событий. Поэтому уже начался закуп вкусняшек в магазинах. Мы желаем провести отлично выходные и радуйся тому, что встреча не за горами. Целуем крепко, твои родные. Передаю теплый осенний приветик Лешке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Живого настроения, солнечных мыслей, огня в глазах. Пусть внутри будет тихая радость, а на душе уют. Крепко-крепко обнимаю, очень скучаю и люблю тебя. Лови, Буську! Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
1: Вечерний зефир.

позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный привет к Чемарю Диме. Ты самый дорогой для меня человек. Очень люблю и сильно скучаю. Приветик сегодня отправила. Хороших выходных, не скучаем и всегда рядом. Крепко целую и обнимаю. С любовью, жена. Привет, обнимашки летят дорогому братишке Александру, пишет Катерина Дриневская. Едем сейчас к Марине с Даной. Все хорошо, желаем уютного вечера, прекрасного настроения и отличных выходных. До скорой встречи, очень любим и ждем. Хочу передать привет любимому мужу Егору Кулешову, пишет Анастасия. Буду ждать тебя в понедельник с 11 до 13. Целую. Любящий, безумно скучающий приветик летит любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Вчера получила приветик, сегодня отправила ответ. У меня все по-прежнему, от Женьки с Ромкой тоже приветик. Пришла сейчас с работы, а тупой приветик буду читать. Береги себя, знай, тебя любят и ждут. Целую нежно, обнимаю до хрустяшек, твоя любимая жена. Передаю привет солнечный и нежно любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю по тебе. Береги себя, обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо, ты у меня самый лучший, сильный и умный. Спешу донести душевный привет моему сыну Плянта Федору, пишет Елена. Сынок, пусть все запланированное обязательно будет, я верю в тебя. Каждый новый день приближает нашу встречу. Бесконечно скучаю и сильно люблю. Мама. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо, работаю. Получила твой приветик, поговорила с Викторовной. Весь вечер плакала, бысенок, мы справимся, я верю в это. Береги себя, мы любим тебя и ждем. Хороших выходных, крепко обнимаю, целую мой носик. Твоя любимая жена. Большой солнечный привет дорогому любимому сыночку Яневичу Роману, летит из Ковалей, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, отдыхаем, ходим в лес, ездим на рыбалку, нас вольно. Короче, стареем. Привет получила, спасибо. Не забывай, дорогой, ты лучший в мире, и мы тебя очень любим. Привет большой сестры Саши, мирный ждет и просит, чтобы ты не грустил и не унывал. Держи, сынок, все будет хорошо, мама. Передаю приветик любимому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Дорогой мой, все будет хорошо, мы всегда рядом. Гони плохие мысли и не расстраивайся. Хороших выходных, родной. Крепко целую и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Снова летит скучающий приветик моему любимому сыночку Мартиновичу Ивану Николаевичу, пишет Наталья.

сильно любим. Передаю пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину, написала Ольга. Любим и очень скучаем. У нас все по-прежнему, Игнатик на справке, но уже выздоравливает. Отопление включили, но без тебя холодно и грустно. Мы держимся и верим в лучшее. Береги себя, наш родной человек. Крепко-крепко обнимаем. Твоя любящая жена и детки. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного осеннего вечерочка. А всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны, радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, приветика не дождались, надеемся на завтра, в понедельник ждем тебя. Хорошего настроения, скоро будем вместе, береги себя, любим, обнимаем, твоя семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Загружается наш Инстаграм. Так, поехали. Вот, передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Медвежонок уже соскучилась по твоему голосу. Спокойной ночи. Я люблю тебя, твой Светик. Самый теплый, любящий и скучающий приветик моему любимому сыночку Кириленко Никите Васильевичу. Как ты? Надеюсь, все хорошо. У нас все хорошо. Отработала недельку. Еду домой. Жду завтрашнего дня, чтобы скорее тебя увидеть. Береги себя. Я всегда с тобой. Твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня тепло и солнечно. Катюша выздоровела, пойдет в школу. Ванюша заболел, в больницу положили. Кирилл приехал. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Передаю привет моей любви Алексею Барматову. Знаю, я всегда с тобой, даже в эфире. Твоя Якутяночка. Огромный привет Ануфриенко Сергею. Надеюсь, у тебя все хорошо. Мы верим в лучшее.

0: Анастасия Васильевна. Теплый осенний привет. Через это прекрасное радио хочу передать своему дорогому братику Барбатову Лешеньке. У нас все в порядке. Звонила сегодня насчет машины. Будет в 20-х числах. Расстроилась я. От всех огромный привет, твои роднули. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. 100 000 раз скажу тебе, люблю. Сквозь километры, время и невзгоды я это слово снова повторю. Через неделю, месяцы и годы люблю, люблю, люблю. Легких и скорых выходных тебе, мой родной. Я всегда рядышком, твое солнышко. Дорогой наш родной внук Мирослав, желаем тебе самый теплый привет через это волшебное радио. Мы бесконечно тебя любим, и наши мысли, сердце и молитвы всегда с тобой. Будь сильным, наберись терпения и духа, береги себя и верь в лучшее, которое обязательно наступит. Мы с тобой, дедушка и бабушка. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, оно пока у нас одно. Самое уютное радио Зефир. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Аристарху. Мой мальчик, желаю тебе солнечных выходных, хорошего настроения, добрых мыслей и отдыха. Я с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Любим и ждем. Ну что же, друзья, у вас есть еще немного времени зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением на все предстоящие первые октябрьские выходные. Ну а пока послушаем «Тестостерон» и «Свету» с треком «Сладкая вата». Далее «Шаман» и его трек «Ты моя». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных первых октябрьских выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем желаю по-прежнему мягкой, приятной, недождливой осени и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник.

мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончат.

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Включайся.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не будет.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Ночи в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа,

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сделано в Беларуси.
1: Смотрю на тебя. Ты ярче всех. Моя звезда. Привет. Спасибо тебе.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

ті большой махагон, летнее чудо природы, ты одна на миллион, там от червей из колоды, это наш аттракцион, а дальше пойдут те